Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: мы всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.
4: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
7: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
8: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
7: Работаем даже по субботам.
8: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
7: Белспецгаз. Газ для вас.
9: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-0154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Всем доброго утра, вы настроились на волну Лидера ФМ.
1: С вами в студии мы, Павел Бариш.
0: Милена.
1: Прохладное утро.
0: Сегодня 8 мая, на календаре предпраздничный день. Но день сегодня прохладный, правда, действительно. Вчера было жарко, сегодня холодно. Такие вот весенние качели.
1: Ну, стоит одеться потеплее уж точно, и на всякий случай возьмите с собой зонт.

0: Итак, на календаре сегодня 8 мая.
1: Праздников на сегодня предостаточно, но мы не забываем, что завтра у нас 9 мая. И есть много важных событий, которые важно вспомнить перед этим праздником. Например, сегодня, 8 мая, День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Тоже очень важный день.
0: Ну, это один из важнейших дней, конечно же.
1: 24 ноября 2004-го Генеральная ассамблея ООН по инициативе России и других стран СНГ своей резолюции провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования. ООН предложила всем государствам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как День памяти всем жертвам.
0: Ну что, сегодня начинаем уже, конечно же, готовиться к празднику, к 9 мая. Ну, день этот не только праздничный, но и день и отчасти скорби. Завтра один из главных праздников в нашей стране, а вот сегодня уже в 17 часов в Лиде, в торгово-развлекательном центре «Лидопарк», зазвучат ритмы победы. Участниками флешмоб-акции станут учащиеся преподаватели Лидской детской музыкальной школы искусств. И посредством музыки они воссоздадут хронику военных лет и передадут слушателям чувство радости, испытанное участниками Великой Отечественной войны в мае 45-го.
2: Наша музыка.

7:21, 8 мая, на календаре, сегодня, в этот день, 8 мая 45 года, в Берлине, в 22:43 на центральноевропейском времени, а 9 мая в 0:43 по московскому, и был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко — с выгодой для пенсионеров.
5: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
6: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.

0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Реклама на Лидер FM 54 70

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: 7:35. Делимся гороскопом.
4: Овны, сегодня не стоит жертвовать собой, к сожалению, этого не оценят.
3: Тельцы, не бойтесь перемен, сейчас они необходимы.
4: Близнецы, сегодня закон притяжения будет на вашей стороне, загадывайте самое заветное желание.
3: Раки, каждая ошибка – это урок.
4: Львы, преграда существует только в вашей голове, вы всего можете избежать.
3: Девы, обращайте внимание на поступки людей. Сегодня они особенно показательны.
4: Весы, сосредоточьтесь на настоящем и действуйте.
3: Скорпионы, если вы не знаете верное решение, самое время его изучить.
4: Стрельцы, прислушайтесь к себе, ваша интуиция уже знает верное направление.
3: Козероги, помните, не получить желаемого – это иногда и есть везение.
4: Водолеи, финансовые вопросы выйдут на первый план, будьте внимательны.
3: Рыбы, самое время прибраться дома, чистота вокруг – залог светлых мыслей.
4: Всем желаем хорошего, замечательного настроения.
2: Лидер FM.

0: 7:39, 8 мая на календаре, у нас предпраздничный день. Сегодня мы говорим, конечно, о событиях этого дня.
1: Ну и важных праздниках. Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
0: Вот так, так. Он, да, важно. Да.
1: Ежегодно 8 мая учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана. И 8 мая 1828 года вот он родился на свет. В середине 19 века по его инициативе впервые создаваться стали группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была создана конференция, которая положила начало Международному комитету Красного Креста.
0: Вот ну, так. Официальное название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на международной конференции.
1: Ну, мы в этот день, конечно, говорим спасибо всем тем, кто лечит наши раны, и вспоминаем тех, кто помогал на полях сражений.
2: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
3: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
4: +375 29 582 34 81.
3: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: 7. Похолодало очень сильно у нас.
1: Ну, вообще, резко и сильно, и правда, зонтик все-таки стоит взять.
0: Белгидромет обещает сегодня облачную погоду, осадки продолжительные в течение дня.
1: Северо-восточный ветер от 5 до 10 метров в секунду.
0: А воздух прогреется всего лишь до 9 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 7.48, 8 мая. Продолжаем рассказывать о праздниках и событиях этого дня.
1: Ну и сегодня тоже, как по мне, важный праздник есть. День работающих матерей, он называется.
0: Так.
1: Этот праздник возник как дань уважения женщинам, которые успешно совмещают воспитание детей с профессиональной деятельностью. Идея выделения особого дня для чествования работающих мам оформилась во второй половине 20 века, когда роль женщины в мировой экономике стала стремительно расти. Так что всех мамочек,
0: конечно,
1: которые трудятся, мы сегодня поздравляем.
0: Да, вообще всех мамочек в год женщины,
1: да,
0: мы не можем не поздравить, конечно. Пожелать хорошего дня, отличного настроения, ну и, конечно, чтобы работа приносила радость.
1: Сегодня, помимо этого, Международный день болельщиков.
0: Так,
1: спортивные достижения, конечно, невозможны без поддержки тех, кто стоит на трибунах или следит за экранами. Международный день болельщиков был создан для того, чтобы отметить преданность людей, для которых спорт стал частью жизни. История даты связана с осознанием того, что фанатское движение – это мощная культурная сила, способная объединять народы.
0: Поддерживайте наших лидских спортсменов, белорусских спортсменов на состязаниях и регионального, республиканского, и международного, конечно, формата.
1: Кстати, завтра, 9 мая, в программе предусмотрены некие спортивные представления, так что любители спорта, вам будет тоже на что посмотреть.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 8.00. Это точное время. Всем еще раз привет.
2: Зайн появится в этом музыкальном часе. Горячий хит. Новинка от Аси. Найл Хоран.
1: Мы обязательно расскажем много интересного, поэтому оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА готовится отпраздновать День Победы. Жителей и гостей нашего города ждет насыщенная программа. Старт мероприятием 9 мая будет дан на площади по улице Советской. В 11 часов здесь начнется праздничное шествие, а сразу после него состоится театрализованный митинг-реквием. В 12:00 – общенациональная минута молчания. Затем мероприятие развернутся у кургана Бессмертия и на Дожиночной площади. Здесь в 13 часов начнутся тематические мероприятия и концертные выступления. Завершающим аккордом в 22:55 станет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» и праздничный фейерверк. Футбольный клуб «ЛИДА» проведет в предстоящую субботу, 9 мая, матч 6-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» он будет принимать осиповичи. Начало игры в 15 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает последнее 18-е место в таблице. Наша команда располагается на 5-й строчке. Лидирует «Слуцк». В Беларуси людям с ограниченными возможностями уделяют особое внимание. Доступную среду на более чем 40 тысячах объектов планируют создать к 2030 году. И речь не только о беспрепятственном передвижении, но и о расширении возможностей для инвалидов на разных объектах социальной, транспортной, производственной инфраструктуры, а также жилых помещениях. В Азовском море был обнаружен новый для этого региона вид крабов – плоскоспинный грязевой краб. Ранее он обитал вдоль Атлантического побережья, в основном у берегов Северной Америки, а также был замечен в западной части Черного моря. Плоскоспинный грязевой краб успешно приспособился к условиям Азовского моря. По мнению ученых, его появление способно оказать значительное влияние на местные экосистемы.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
4: Магазин «Техносклад». Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
5: «Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад».
6: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
7: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
8: Любишь есть роллы и суши?
9: Тогда набирай 188-0555.
8: Любишь есть пиццу?
9: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
8: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
9: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» Гродно. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте пинскдрев.бай.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем салют, доброго утра, хорошего настроения, несмотря на эту пасмурную погоду.
2: Ну, как раз это время на наших волнах для того, чтобы хорошим настроением заряжаться, слушать веселые, хорошие новости.
1: Ну вот, хорошая ли новость у дамы, зовут ее Мэдди, которая как-то проснулась после ночной прогулки, открыла свое банковское приложение и увидела баланс. Угадай, какой?
2: Ну, мне бы хотелось верить, что она выиграла в какую-то...
1: Положительно, да? На самом деле она увидела долг в 50 миллиардов долларов.
2: Миллиард?
1: Миллиардов.
2: Как такое вообще?
1: А вот
2: возможно?
1: Так такое возможно. Это выглядело просто нечто невероятное. 50 миллиардов долларов минус. Сумма была настолько огромная, что оказалась нереальной, и она действительно была у нее на экране. Она сделала скриншот, выложила в ТикТок. История стала вирусной за считанные часы. СМИ также подхватили это дело. И позже вот это приложение подтвердили, что это был сбой. Исправил ее счет. Но психологический шок от того, что ты хотя бы на мгновение видишь такую цифру, конечно, забыть сложно.
2: Нет, ну, конечно, я, знаешь, сразу начинаю в голове как-то прокручивать 50 миллиардов.
1: Что можно...
2: 50
1: что,
2: рублей.
1: Да, что можно было купить, как влезть в такой долг. Ну, вот видно, вот вижу этот скрин, получается. Минус 50 миллиардов долларов.
2: Хорошо, вот, что это был просто сбой.
1: Ну, знаешь, но... мне кажется, тут даже, ну, сложно шокироваться, потому что, ну, это ж нереальные суммы какие-то.
2: Абсолютно.
1: Значит, что-то
2: нереальные.
1: Тут, то есть просто такое дикое удивление, можно над этим очень хорошо подшутить.
2: Хотя, знаешь, вот есть же люди, которые лунатят немного, и их
1: ну да, ну, послушай, ну, за такие деньги ты где потратишь такие деньги?
2: А представь, человек, вот, знаешь, начал лунатить.
1: Купил соседнее государство.
2: Пару домишек.
1: Да нет, там государство целое, наверное, купил.
2: Швецию.
1: Да. Ну, вот такая история. Так что девушка опубликовала, все это дело разлетелось, конечно, стало весьма резонансным, смешным, но в то же время шокирующим.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: церемонии принятия обетов.
1: То есть он стал буддистом?
0: Он
1: робот?
0: Стал буддистом, да. Угу. Ритуал прошел в храме ордена Чоги в Сеуле. Высота у робота 1.30 м. Он одет в монашескую рясу и стоял перед монахами и отвечал на вопросы, подтверждая готовность следовать буддийскому учению. У него спрашивают: вы посвятите себя святому Будде? Он ответил: да, я посвящу себя этому. Во время церемонии ему были изложены 5 заповедей, которые были адаптированы с учетом его роботизированной природы, не знаю, как это назвать. Среди них уважение к жизни, отказ от причинения вреда, следование указаниям людей, недопустимость обмана и также экономное использование энергии. Робот сложил руки в молитвенном жесте, поклонился монахам. Вместо традиционного ритуала с благовониями ему прикрепили символическую наклейку и надели четкие
1: шестеренки бусин. Вот. Слушай, ну восстание машин отменяется, значит.
0: Отменяется. Вообще, все. Назвали робота Габи, потому что имя простое и символизирует распространение милосердия. Никаких восстаний. Терминатор отменяется.
1: Ну что, хорошо. Вот теперь таки. Вчера мы рассказывали о том, как самолет задержали рейс, потому что был пассажиром робот. Вот представляете, человек с роботом полетел, а там литий-батареи, надо было разрядить все это дело.
0: Ой, ну на самом деле...
1: Робота просили пересесть, как ручную кладь его стали оценивать. Он уже обижается, наверное.
0: Вот если подробно разбирать эту историю, роботу не разрешили сидеть у окошка.
1: Да, ну как такое? А он хотел посмотреть.
0: Я не знаю, как возможно восстание машин, если люди к роботам относятся как к милым питомцам. Ты слушаешь.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
5: Достоверно, оперативно,
6: качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Это была Ася, 8 часов 36 минут. Один из британских университетов запустил магистерскую программу по магии.
2: Вот оно что! А вы с меня смеялись.
1: Да, по магии. Ее первый набор стартовал еще в 24-м году. Значит, программа, размещенная в колледже гуманитарных наук, опирается на историю, археологию, социологию, философию, религоведение, чтобы исследовать, как магия, колдовство, эзотерические традиции влияли на западную мировую культуру. Ну, в общем, шаг этот отражает более широкий культурный тренд. Опросы последнего десятилетия показывают растущий интерес вот к астрологии и прочей вот этой вот...
2: магической теме.
1: Да, да. Особенно среди молодых, молодых взрослых, так сказано. Исследование показало, что большой процент взрослых верят вот в эту астрологию, и эта тенденция продолжается. Вот так, что британский университет вводит степень по магии, оккультным наукам.
2: Ты представь себе ситуацию.
1: Как? Да.
2: Ты приходишь устраиваться на работу, у тебя спрашивают диплом об образовании, а ты такой, ну,
1: я маг,
2: магистр
1: маг,
2: магических
1: маг,
2: наук,
1: да,
2: что
1: маг,
2: не
1: что?
2: Так?
1: Могу наколдовать.
2: Хогвартс, почти, вот Гарри Поттер и вся вот эта вот тема. Ну, это звучит смешно, но какая-то логика в этом есть. По сути, это факультет истории, насколько я понимаю.
1: Ну, наверное, вот как-то так. Значит, что там они делать будут? Ходить такие, как Гарри Поттер, в колпаках, наверное. Летать на метле.
2: Распределяющая шляпа.
1: Да, и вот как там станция железнодорожная, вот у них-то будет там где-то находиться деканат.
2: Слушай, ты представь.
1: На вокзале.
2: Ну, вообще, вот прямо сейчас, после этой новости, у меня отпали мысли, знаешь, сомнения какие-то о получении второго высшего.
1: Угу.
2: Поеду учиться, прилечу на метле.
1: Да, на метле, без паспорта.
2: С черным котом, котовой,
1: да.
2: Какой-нибудь лягушкой.
1: Ну, в общем, уже 2 года действует, получается, у них такая программа. Что там они изучают, к чему это приведет, ну, покажет время.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачно и осадки.
3: Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
2: Воздух прогреется всего до 9 градусов.
4: Лидер FM. Наша музыка.

0: 8 часов 48 минут. Хорошего утра, несмотря на пасмурную погоду. Дожди сегодня у нас. Ну, Билл Гидромет не порадовал.
1: Ну, мы будем радовать, тогда на сегодня это наша задача. Помнишь, мы с тобой рассказывали про то, что стало очень популярно заводить в качестве домашних питомцев куриц.
0: Да.
1: Им там штучки всякие покупают, кофточки, маечки, поводочки. Угу. И люди говорили, что они это делают, потому что их содержать гораздо выгоднее, чем другого.
0: А животное хочется.
1: Да, а животное хочется. Но я нашла новость, которая подтверждает другую причину, почему стоит завести курицу. В Сингапуре один житель в своем доме увидел огромного, как он говорит, таракана. Дальше, когда он подумал, что же делать, он решил, что можно в целом от насекомого избавиться благодаря курице.
0: Угу.
1: По местным улицам бродит множество красных джунглевых кур. Это такие дикие куры, которые в Сингапуре обитают, и они предки вот нынешних домашних. Вот чудак этот решил поймать курицу, принести ее домой, чтобы та съела несносного таракана.
0: Так.
1: Конечно, ему напомнили о том, что диких животных похищать ни в коем случае нельзя. Даже если речь идет вот про такого гигантского таракана, который ему как-то жить мешает. Но я не сомневаюсь, что он просто заведет себе в качестве домашнего питомца курочку и больше не будет переживать по поводу насекомых.
0: Так он взял эту курицу или не взял? Что
1: не
0: там произошло?
1: Не продолжается история. Я не думаю, что он украл дикую курицу для этой цели. Но то, что завел курочку, я больше чем уверена. Так что те, знаешь, кто страдает арахнофобией какой-то, боязнью насекомых, задумайтесь, может, вам нужен не котенок, а цыпленок. Ты слушаешь

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 9.00. Время точное. Привет и доброго утра.
3: В этом музыкальном часе новинка «So Much Beauty». Полина Гагарина. Imagine Dragons.
2: Конечно, порадуем вас не только классными треками, но и подарками. Случится это уже через 15 минут.
0: Лидер

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На контроле руководителя региона принимаемые предприятиями и организациями меры по обеспечению их безубыточной деятельности. Кроме того, на планерке в райисполкоме поднимался вопрос трудоустройства граждан, включенных в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Отмечалось также, что в регионе дан старт подготовки к трудовому семестру. Задача предприятий и организаций – обеспечить молодежь студотрядов работой и дать возможность заработать первые деньги. В канун Дня Победы Личина присоединилась к республиканской акции «Окна Победы». В рамках мероприятия украшаются окна учреждений, домов и офисов символами Великой Победы. Так участники акции выражают благодарность всем, кто отстоял свободу и мир. Активно подключились к мероприятию учреждения образования региона. Педагоги, учащиеся и родители совместными усилиями преобразили окна своих учебных заведений. Акция «Окна Победы» – яркое напоминание, что нынешнее поколение помнит подвиг предков и гордится им. В Гродно на стадионе областного комплексного центра Олимпийского резерва состоялись финальные мероприятия международного гражданско-патриотического марафона «Время выбрало нас». В преддверии Дня Победы ГРГУ имени Янки Купалы традиционно объединил более 200 участников, учащихся учреждений среднего специального образования и студентов высших учебных заведений Беларуси и России. На протяжении 4 дней молодые люди проходили творческие, спортивные и интеллектуальные испытания. На каждом из этапов они проявляли сплоченность, талант и настойчивость. В Республике Корея человекоподобный робот впервые принял участие в буддийской церемонии принятия обетов. Ритуал прошел в храме Ордена Чоги в Сеуле. Робот высотой около 130 сантиметров, одетый в монашескую рясу, стоял перед монахами и отвечал на вопросы, подтверждая готовность следовать буддийскому учению. По завершении обряда роботу дали буддийское имя Габи, что переводится как «сострадание». Ожидается, что Габи примет участие в традиционном фестивале фонарей, приуроченном ко дню рождения Будды вместе с другими роботами.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Только хиты, только выгода. Пинкдрефт снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрефт сейчас.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
6: МЧС напоминает – дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:14, время играть.
2: Будем слушать сейчас фрагментик, описание чего-то или кого-то от нашего помощника. На 9.7.03 варианты ожидаем, про что идет речь.
1: Ну и, конечно, победитель сегодняшнего состязания получит подарок. Им станет брат магазина «Клад интерьеров», который находится в Лиде по улице Шевченко, 6А.
2: Давайте слушать.
3: Это то, на чем танцуют, поют, выступают. Ну, такое вот. Ну, как еще сказать? Тем, что празднуют что-то, дарят подарки. Ну, вот так.
1: Ну, что же это такое? 9.7.03 ждем.

0: Дарим подарки.
1: Итак, подведение итогов. Правильного ответа нету, к сожалению. Mm-hmm. Удивительно. Ну вот вариант у нас. Сцена, танцпол, все не то.
2: Да,
1: завтра у нас очень важный день. Вот что mm-hmm. это за день такой будет? И вот к этому, в принципе, и приурочена наша, вот, наша загадка.
2: Да, ответ это всего одно слово. И, как мы уже сказали, это то, что завтра.
1: 9703, еще есть вариант отправить свою смс-ку, а напомним, что сегодня разыгрываем.
2: Разыгрываем для вас брат магазина «Клад интерьеров», который находится в Лиде по улице Шевченко, 6А.
1: Итак, слушаем.
3: Это то, на чем танцуют, поют, выступают, ну, такое вот. Ну, как еще сказать? Тем, что празднуют что-то, дарят подарки. Ну, вот так. Это праздник.
1: Праздник!
2: Успели
1: завтра у нас праздник, День Победы. Важный день. И, конечно, завтра праздновать будем. Так, победитель у нас кто?
2: Слушатель. Последняя цифра номера телефона 1315.
1: Ну вот и принимайте поздравления и вы.
2: Ну и, конечно, бра от магазина «Клад интерьеров». И заберите свой подарочек в Лиде по улице Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Боинг от Полины Гагариной на наших волнах. И это далеко не последняя, не единственная новинка, которую вы сегодня услышите. Оставайтесь с нами.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, а температура воздуха до 9 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то,

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:01 – это новый музыкальный час. В нем слушаем Нюшу. Появится Сомбор. Также Доус и Пицца. Музыки впереди много, оставайтесь с нами.

0: Доброе утро, в эфире Анастасия Корнила. Не теряет своей актуальности тема наведения порядка на земле. Представители Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии, городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, управления землеустройства райисполкома на планерке рассказали о результатах проведенных рейдовых мероприятий. Также на совещании поднимался вопрос приведения в порядок остановочных пунктов на обслуживаемых дорогах. Память о событиях 40-х годов прошлого столетия, о том, какой ценой была добыта победа, хранят мемориалы, учебники, фильмы, художественная литература, а также названия улиц. Имена героев носят и улицы нашего города. На Лидском телевидении вышел цикл материалов о них. Заходите на YouTube-канал Лида ТВ, открывайте плейлист «Улицы героев» и смотрите репортажи, посвященные известным военачальникам, подпольщикам, партизанам и воинам-освободителям, в честь которых названы улицы в Лиде. Республиканский фестиваль творческих ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» прошел в столице. В областных отборочных турах участие приняли порядка 5000 человек. На сцене Дворца культуры профсоюзов красочный гала-концерт. 240 финалистов привезли лучшие вокальные и хореографические номера из каждого уголка страны. Индонезийские спасатели проводят операцию по поиску 20 туристов, оказавшихся в районе извержения вулкана Дукона. Об этом сообщает Рейтер. Извержение произошло утром 8 мая. Столб пепла поднялся на высоту до 10 километров, что стало одним из самых мощных выбросов за последнее время. Для поисковой операции направлены десятки спасателей и сотрудники полиции.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный 3-4 с порывами до 9-10 метров в секунду. Температура воздуха около 9 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.

0: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидера ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Вы слушаете остывающий хит от One Republic на наших волнах. Прямо по курсу новинка от Нюши. Кстати, в ней Нюша вернулась к своему старому стилю. Помним мы такое. Было здорово.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» Пинск Древ. Бродный срок акции с 1 мая по 31 мая.

0: 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте pinsdrive.by.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

The Giants на наших волнах. За окном прохладно, но будем согреваться горячим хитом от Somber. А прямо за этим горячим хитом расскажу вам о погоде подробнее.

сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, а температура воздуха до 9 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. Накануне во всех школах страны прошел единый урок, посвященный Дню Победы. В классах звучали истории о мужестве и героизме нашего народа. Прошел такой и в средней школе номер 1 города Лиды имени Михаила Минкевича. Особый акцент был сделан на вклад женщин в Великую Победу. Для первоклассников подготовили урок под названием «Подвиг белорусских женщин в годы Великой Отечественной войны», на котором самым юным школьникам в игровой форме рассказали о военном лихолетии. В Лидский РУВД обратилась местная жительница. У ее сына похитили личные вещи из камеры хранения в торговом объекте. Подробности рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Екатерина Фучеджи.
2: Как установили оперативники райотдела, после того, как 14-летний парень оставил вещи в ячейке и отправился за покупками, в магазин пришел 51-летний личанин. Имея при себе похожий ключ, мужчина попытался вскрыть несколько камер. Открыв дверцу одной из них, он забрал куртку, ключ с брелком и фрагмент велосипедной цепи, после чего покинул магазин. Известно, что ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Материальный ущерб составил 145 белорусских рублей. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцам. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На этом у меня все. Еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неван в Телеграм и Инстаграм.
1: Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на время проведения международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Об этом сообщили в пресс-центре БелЖД. Поезд номер 644-643 «Минск-Витебск-Минск» будет курсировать с 14 по 20 июля. Из столицы он отправится в 12:30 и прибудет в Витебск в 16:01. В обратном направлении состав будет отправляться из Витебска с 15 по 21 июля в 1:19 и прибывать в Минск в 5:30. Дополнительный поезд номер 209-210 «Витебск-Москва-Витебск» назначен на период с 13 по 21 июля. Литва ищет новых партнеров в военной сфере. Глава МИД призвал Швейцарию к сотрудничеству в оборонной промышленности. Он отметил желание Вильнюса применить швейцарские технологии для укрепления нацбезопасности. В свою очередь, Вильнюс может стать сильным партнером Берна в сфере передовой кибербезопасности. Как отмечают СМИ, стороны уже начали обсуждение возможности совместных проектов в области высоких технологий и защиты критической инфраструктуры.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный 3-4 с порывами до 9-10 метров в секунду. Температура воздуха около 9 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
5: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Марсала Лайт, Мирелла Лайт и Тореда Лайт со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Сегодня я расскажу про Гамбург. Он находится в Германии, очень дождливый и ветреный, чем-то похож на Санкт-Петербург, поэтому лучше запастись зонтиком или дождевиком. В конце 19 века в Гамбурге построили самый большой в мире складской комплекс Шпайхерштадт. Здания возведены прямо на воде. Сегодня здесь есть модные заведения и музеи. Например, 9-этажный морской музей. Ратушная площадь находится в центре города. Старое здание вы уже не увидите, оно сгорело в середине 19 века, а вот на новое точно стоит посмотреть. Музей миниатюр самый большой в мире, потому что занимает 3 этажа. В Гамбурге начинали выступать Beatles, и если бы на улице Реппербан не было подходящей атмосферы, кто знает, может бы мы не услышали их хиты. В квартале кипит театральная жизнь. Есть нестандартные диско-клубы, рестораны с восточной и азиатской кухней. Всем пока.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вкуса.

0: Вторжение. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабели, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
6: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
7: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, также продолжительные осадки. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, а температура воздуха до 9 градусов со знаком плюс.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 12 часов 1 минута, в городе полдень и дождливая погода. На наших волнах только жара. Почувствуем себя на Ибице вместе с новинкой «I went back to Ibiza». Также о Насте появится. Послушаем трек «Lottery». Новости, прогноз погоды. Через 15 минут поиграем.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидский замок организует культурно-познавательную программу «Эховиков в каменных стенах», которая будет проводиться 16 мая совместно с Государственным музеем «Смоленская крепость». Начало в 19 часов. В программе работа интерактивных площадок в башнях Лидского замка, представление во дворе замка, а в завершении вечера экскурсия по вечернему городу. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на сайте ledonews.by. В Беларуси на 8 мая посеяно 77% яровых культур. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области засеяно 270 тысяч гектаров, 81% от плана. Кукурузой всего во всех регионах страны засеяно 814 тысяч гектаров, что составляет 63% от плана. Картофель посажен на площади 14 тысяч гектаров, 63% от плана в 22 тысячи гектаров. Ученые из космического центра Викрама Сарабхаи в Индии раскрыли ранее неизвестное последствие солнечных выбросов. Исследование показало, что в периоды наивысшей активности Солнца космический мусор начинает быстрее падать на Землю. Низкая околоземная орбита высотой от 400 до 2000 километров идеально подходит для научных и коммерческих спутников. Но эта область также заполнена обломками старых спутников, ступенями ракет и прочими отходами космической промышленности. Даже одно столкновение может вызвать цепочку разрушений по эффекту домино. Миссии по сбору космического мусора с помощью роботов пока находятся на стадии разработки, поэтому ученые сосредоточены на отслеживании наиболее опасных фрагментов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северный 3-4 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха около 9 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект: дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол. Только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — Тупинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
1: Реклама на Лидер ФМ 54 70

0: FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 16 минут. Время поиграть и разыграть очередной подарок. В этом часе им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам даем какой-то факт, который является либо правдивым, либо ложным. Ваша задача определить, говорю я правду или ложь, и на 9703 отправить только одно слово. Как вы поняли, правда или ложь? Мне кажется, с правилами мы разобрались. Все теперь у нас понятно. Ну, давайте к факту приступать. Правда или ложь, что Берлинская операция вошла в книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории? Вот такой вот вопрос. Правда это или ложь? 9703, пишите.

Ну что, самое время подвести итоги. Хочу вам сказать, что игры мы всегда проводим максимально честно. И те ответы, которые пришли еще до того, как я зачитала вопрос, конечно, не принимаем. А принимаем только те, которые последовали уже после прочтения. Думаю, здесь все предельно просто и понятно. Ну, еще раз фактик, который был. Правда или ложь, что Берлинская операция вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории? На самом деле это правда. Берлинская наступательная операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории. Оно длилось с 16 апреля по 2 мая 1945 года. В ходе операции Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Это правда. Что касается нашего чемпиона, им сегодня стал слушатель. Последние цифры номера телефона 5977. Поздравляем вас с победой! Для вас звучат аплодисменты, и вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая...

0: Вдохновляет, а не разочаровывает.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Реклама на «Лидер FM». «Лидер FM.by».

погоде сообщаю. Белгидромет обещает, что сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Ветер северный 4-10 метров в секунду, а температура воздуха до 9 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Часов и одна минута — это новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Звонкова. Согреваемся горячими хитами. Следующие 60 минут — Teddy Swims. Ну и, конечно, с повышением градуса эфира появляются и градусы. Новости, прогноз погоды. Через 15 минут играем.
0: Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 94.3.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Госавтоинспекция совместно со скорой медицинской помощью провели эксперимент на дорогах Лиды. По нескольким оживленным улицам двигался автомобиль скорой медицинской помощи в сопровождении милицейской машины. Инспекторы ДПС следили за поведением водителей и пешеходов в момент, когда к ним приближался автомобиль с включенными маячками и звуковой сиреной. Согласно правилам дорожного движения, в такой ситуации водители должны обеспечить беспрепятственный проезд транспорту МЧС, милиции, скорой помощи или иных экстренных служб. Во время рейда дорогу оперативному автомобилю не уступили два водителя. Районный этап военно-патриотической игры «Орленок» прошел на базе Лидского погранотряда. В конкурсных испытаниях победу одержали учащиеся средней школы номер 8 имени Казакова. Второе место у ребят из 16-й школы имени Машерова. Бронзовой медали удостоены орлята из средней школы номер 1 имени Минкевича. Лидеры игры получили грамоты управления образования и подарки от Лидского райкома БРСМ. Победители будут защищать наш район на областном уровне. По данным МВД, за минувшие сутки заблокировано 47 фишинговых интернет-ресурсов, поддельных торговых площадок, банков и сервисов, имитирующих легитимные сайты. Также заблокирована возможность платежей в адрес 75 иностранных платежных реквизитов, наиболее часто используемых злоумышленниками. Сотрудникам МВД удалось задержать 5 курьеров, работавших на мошенников, изъято более 100 тысяч рублей. Поступило около 500 обращений о звонках аферистов. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги стартует 7-й тур. В первом сегодняшнем матче барановичи примут Дзержинский «Арсенал». Начало в 18 часов. Ислыч из Минского района сыграет в гостях с Гомелем. Встреча стартует в 20:00. Завтра мозырьская «Славия» сыграет дома с Минском. В Бобруйске «Белшина» встретится с Витебском. А в Жодино «Торпедо Белас» примет гродненский «Неман». 10 мая в динамовском дерби в Бресте хозяева будут соперничать со столичными одноклубниками. МЛ «Витебск» сыграет дома с могилевским «Днепром», а в Новополоцке «Нафтан» встретится с борисовским «Батэ».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северный 3-4 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха около 9 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Проверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай.

0: 17-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Дарим подарки.
1: 13 часов 17 минут. Пришло время еще разок сыграть и подарить очередной приз. В этом часе им станет скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. По правилам задаю вопрос и предлагаю варианты ответов. Вам нужно выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но также я не могу не уточнить, что меня интересует не просто номер варианта, а конкретное содержимое правильного ответа. Думаю, с этим разобрались. Я готова зачитывать вопрос, а вы слушайте внимательно. Сколько времени длилась оборона Брестской крепости? Первый вариант – 3 дня, второй вариант – неделю и третий – более месяца. Такой вопрос. Какой же вариант ответа верный? 9703, пишите.
0: Дарим подарки.

0: что ж, мы можем подводить итоги. Вопрос мой сегодняшний звучал так. Сколько времени длилась оборона Брестской крепости? Первый вариант 3 дня, второй неделю и третий более месяца. Так вот, крепость атаковали вражеские танки и самолеты. 23 дня продолжались кровопролитные бои, пока на помощь не пришли основные войска советской армии. Произошло это в июне. А вот в июле 1941-го бойцы, находившиеся в крепости, уже смирились с тем, что отступать не нужно. Их дух пытались сломить слезоточивыми бомбами, зажигательными боеприпасами. Но тем не менее, советские войска продолжали наступать. И, наконец, только в начале августа 1941-го они освободили Брестскую крепость. Поэтому действительно более месяца длилась оборона той самой Брестской крепости. Правильный вариант ответа номер 3. А наш чемпион, слушатель, последняя цифра номера телефона 1341. Поздравляю, для вас звучат аплодисменты, и вам достается скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
1: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
2: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до 8:30 вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: завтрашний день, конечно же, вам расскажу. Белгидромет сообщает, что нас ожидает облачная погода. Ночью и утром осадки кратковременные ожидаются, а вот днем без осадков. Северо-западный ветер 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 8 градусов со знаком плюс, и днем также около 8 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Музыкальный час наступил. Всем привет и добро пожаловать. В этом часе слушаем музыкальную новинку Yesterday. Появится Ханна. Также Шон Мендес. Прямо по курсу горячий хит от BTS. За ним новости с прогнозом погоды. А через 15 минут играем.
0: Лидер FM.

0: just wanna type.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 9 мая в Лиде пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. Старт им будет дан в 11 часов на площади на улице Советской. Отсюда начнется праздничное шествие к кургану Бессмертия, где состоится митинг-реквием. Торжественная церемония возложения цветов и венков. В 12 часов – общенациональная минута молчания. На протяжении дня в Лиде на площадке у Дворца культуры, у кургана Бессмертия и на праздничной территории пройдут различные тематические программы, флешмобы, концерты, выставки, фотозоны, интерактивы. Будут работать аттракционы и праздничная торговля. Завершится празднование Дня Победы в Лиде общереспубликанской акцией «Споем День Победы вместе» и праздничным фейерверком. Их начало в 22:55 и 23:00. В Лидском замке в рамках проекта «Лидский замок для всех и каждого» состоялось мероприятие «Встреча в Лидском замке. Поговорим о победе». На нем получатели социальных услуг из пансионата «Тепло души» поделились с учащимися шестых классов средней школы номер 4 города Лиды информацией о подвигах наших предков, в частности, о героизме и самоотверженности женщин в годы Великой Отечественной войны. Лидским райисполкомом определены три места отдыха у воды на территории района. Это водоем по улице Мицкевича в Лиде, где расположена Лидская спасательная станция. Водоем в деревне Малайковщизна по улице Авиационной, где находится спасательный пост. А также водоем в Березовке по улице Корзюка, где есть спасательный пост. Купание вне акватории пляжа на поверхностных водных объектах, определенных решением райисполкома, запрещено. Марта диспетчеры такси заключили соглашение о социально ответственном поведении. Документ предусматривает соблюдение баланса интересов пассажиров, перевозчиков и диспетчеров такси, сообщили в пресс-службе министерства. Так, в периоды повышенного спроса, в том числе при экстремальных погодных условиях и проведении значимых международных мероприятий, диспетчеры обязуются не повышать стоимость услуг по диспетчеризации, принимать меры для привлечения необходимого количества автомобилей на линию, а также ограничивать повышающий коэффициент к цене поездки уровнем не выше 3. В Мексике в результате пожара, случившегося на ежегодной ярмарке в городе Вильяэрмоса, штат Табаско, погибли 5 человек. Возгорание удалось потушить. Об этом сообщил губернатор региона Хавьер Мэй, информирует ТАСС. Как сообщает газета «Эль Финансьеро», огонь быстро охватил территорию ярмарки, уничтожив порядка 200 торговых точек. Власти срочно эвакуировали людей. Причины возгорания выясняются.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 6-8 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
6: Обои на любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
10: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
11: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — тут Пинск Древ. Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте Пинск Древ.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Дневной чарт.
1: 14 часов 15 минут. Привет, киноманы, давайте поиграем. Разыграем среди вас сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. По правилам этой игры слушаем отрывок из какого-то кинопроизведения. Ваша задача по отрывку догадаться, какую картину я для вас загадала, и на номер 9703 прислать мне только ее название. Думаю, с этим все ясно. Сегодняшний отрывок длится 33 секунды. Давайте слушать.
2: Что, мамаш, не добудем ли мы у вас ведерко? И немножко соли. Рак наловили-то хотим сварить.
3: Соли вам?
2: Да.
3: Да мне вот кизика вот этого погано вам жалко дать, не то что соли.
2: Матушки мои, за что ж такая немилость-то к нам?
3: А ты не знаешь, за что бесстыжие твои глаза. Куда идете? За Дон поспешаете. А воевать кто за вас будет? Может, нам старухам прикажете ружья брать, да выронять вас от немца? Народ-то на кого бросаете? Ни стыда, ни совести у вас проклятых нету.
1: Вот такой отрывок на сегодня. Из какого же он произведения, как оно называется? 9703, жду варианты.
0: Дневной сеанс.

0: Ну что, давайте подводить итоги, но перед этим еще раз послушаем отрывок.
1: Что, мамаш, не добудем ли мы у вас ведерко? И немножко соли. Рак наловили-то хотим сварить.
2: Соли вам?
1: Да.
2: Да мне вот языка вот этого поганого вам жалко дать, не то что соли.
1: Матушки мои, за что ж такая немилость-то к нам?
2: А ты не знаешь за что. Бесстыжие твои глаза. Куда идете? За Дон поспешаете. А воевать кто за вас будет? Может, нам старухам прикажете ружья брать, да оборонять вас от немца? Народ-то на кого бросаете? Ни стыда, ни совести у вас проклятых нету.
0: Действительно, сегодня мною в преддверии Дня Победы был загадан фильм под названием «Они сражались за Родину» 1975 года выпуска. Ну а нашим чемпионом стал слушатель. Последние цифры номера телефона 2904. Аплодисменты для вас, и именно вам достается сертификат от магазина «Анкер». За подарком забегайте по улице Советской, 28.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Егор Крид и Мот на наших волнах с романтичным лиричным треком «Шарады». Еще больше разноплановой музыки на наших волнах. Слушайте «Лидер ФМ».
1: Ты слушаешь

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, ночью и утром возможны осадки. Ветер северо-западный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 8 градусов со знаком плюс и днем также от 7 до 8 тепла.
1: Активный день.
2: Активный день.
1: С лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Лиде пройдут в субботу 9 мая. Старт им будет дан в 11 часов на площади по улице Советской. Отсюда начнется праздничное шествие к кургану Бессмертия, где состоится митинг-реквием ради жизни на земле. Торжественной церемонией возложения цветов и венков к кургану Бессмертия. В 12 часов призываем всех присоединиться к общенациональной минуте молчания. На протяжении дня в Лиде на площадке у Дворца культуры города Лиды у кургана Бессмертия и на праздничной территории пройдут различные тематические программы, флешмобы, концерты, выставки, фотозоны, интерактивы, будут работать аттракционы и праздничная торговля. Завершится празднование Дня Победы в Лиде общереспубликанской акцией «Споем День Победы». Победы вместе, а также праздничным фейерверком. 23 мая в 22 часа состоится ночь кино в Лидском замке, информирует райисполком. Это уникальная возможность насладиться фильмами в необычной атмосфере. Вечера кино будут проходить в замке каждую третью субботу месяца. Вас ждет фильм «Одно на двоих», который рассказывает о летчиках-героях Беларуси Андрее Нечипорчике и Никите Куканенко. Одной из съемочных площадок фильма стал Лидский замок. Кино будет проходить под открытым небом. 9 мая в 12 часов по всей Беларуси пройдет общенациональная минута молчания. Страна объединится в едином порыве, чтобы почтить память тех, кто подарил нам мирное небо и свободу. Во всех храмах страны прозвучит поминальный колокольный звон – дань памяти павшим. На транспорте будут поданы сигнальные гудки, а в отдельных местах временно приостановится движение. Расходы американских авиакомпаний на топливо в марте возросли до 56% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Затраты авиаперевозчиков превысили 5 миллиардов долларов. С целью сокращения расхода топлива на фоне энергетического кризиса многие авиакомпании по всему миру вынуждены прибегнуть к сокращению рейсов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода, осадки. Ветер северный с переходом на северо-западный 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Воздух прогреется от 6 до 8 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
4: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
5: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
6: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
7: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
8: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
6: Работаем даже по субботам.
7: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
6: Белспецгаз. Газ для вас.
9: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
10: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
11: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
6: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
7: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
8: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
9: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, ночью и утром возможны осадки. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 8 градусов со знаком плюс и днем также от 7 до 8 тепла.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В субботу 9 мая Лида празднует и День Победы. Центр города будет закрыт для машин и автобусов с 6 утра до 13:30. Городские автобусы номер 2, 5 объезжают центр через Грюнвальдскую и проспект Победы. Номер 3, номер 24 ТК, 24 АТК идут в объезд через проспект Победы и улицу 8 марта. 5А, 19 пустили через набережную и Мицкевича. Номер 13 обратно едет через проспект Победы и улицу 8 марта. Номер 18 в одну сторону к Лидопарку пройдет через Мицкевича и набережную. Пригородные маршруты Лида Ивья, Лида Жимыславль, Лида Леваши, Лида Геранены, Лида Первомайск и Лида Цвермы в прямом и обратном направлении будут следовать по маршруту объезда. Улица Ленинская, проспект Победы, улица Грюнвальдская, улица Калинина. Справки по телефону 80-152-71-50-21. В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» в Лиде состоялась вторая игра финального этапа чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд высшей лиги сезона 2025-26. За бронзовую медаль сражаются два сильных соперника – команда «Легион» из Обухова и команда «Энергия» из Гомеля. Первая игра проходила в Гомеле и завершилась победой «Легиона» со счетом 3-0. На этот раз на площадке в Лиде сильнее была гомельская «Дружина». Они победили со счетом 3-1. Третья игра пройдет в городе над Сожем 9 мая в 16 часов. Сильнейший определится по результатам трех побед. В Беларуси, как и во всем мире, отмечают День Красного Креста и Красного полумесяца. 8 мая волонтеры и сотрудники крупнейшей гуманитарной организации Беларуси вспоминают основателя движения Анри Дюнана. Численность белорусского Красного Креста свыше 1 миллиона человек. Ежегодно помощь получают сотни тысяч белорусов. Традиционно именно в этот день стартует месячник Красного Креста. До 1 июня волонтеры и активисты проведут выставки, благотворительные кампании и лекции. Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россия стала главным победителем в результате военного противостояния между США и Ираном, сообщает Fox News. Экс-президент США в своем выступлении отметила, что Москва получает экономическую выгоду из-за снятия санкций при администрации Трампа. В частности, наращивает доходы от продажи нефти.
0: Лидер FM. Погода.
1: 9 мая в регионе ожидается облачная погода, ночные и утренние часы осадки. Ветер северный с переходом на северо-западный 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Воздух в течение суток прогреется до 8 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.

0: Обои!
1: На любой вкус и кошелек.
0: Светильники!
1: Торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
0: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
0: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 542980.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Сегодня я расскажу про Гамбург. Он находится в Германии, очень дождливый и ветреный, чем-то похож на Санкт-Петербург, поэтому лучше запастись зонтиком или дождевиком. В конце 19 века в Гамбурге построили самый большой в мире складской комплекс Шпайхерштадт. Здания возведены прямо на воде. Сегодня здесь есть модные заведения и музеи. Например, 9-этажный морской музей. Ратушная площадь находится в центре города. Старое здание вы уже не увидите, оно сгорело в середине 19 века, а вот на новое точно стоит посмотреть. Музей миниатюр самый большой в мире, потому что занимает 3 этажа. В Гамбурге начинали выступать Beatles, и если бы на улице Реппербан не было подходящей атмосферы, кто знает, может бы мы не услышали их хиты. В квартале кипит театральная жизнь. Есть нестандартные диско-клубы, рестораны с восточной и азиатской кухней. Всем пока.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
1: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, ночью и утром возможны осадки. Ветер северо-западный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 8 градусов со знаком плюс и днем также от 7 до 8 тепла.
2: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 11 мая. С 9.30 до 17 часов в городе Лиде по улице Сосновой, дома 22-22, корпус 1. С 9.30 до 13 часов в городе Лиде по улице Жемчужной. С 9.30 до 17.00 в населенном пункте Ганцевичи, Красная, Сухвальня, Новоселки, Ваверский сельсовет в связи с ремонтом линии электропередачи. Дамир Набиев выступит в суперфинале талант-шоу «Фактор бай Дити». Сегодня, 8 мая, 8 суперфиналистов будут петь в сопровождении Национального президентского оркестра Беларуси. Прямой эфир начнется в 20:45. После выступления всех участников зрительское голосование, по результатам которого будет названо имя победителя первого сезона талант-шоу «Фактор бай Дити». Напомним, представитель Гродненской области Дамир Набиев выступит под номером 03. 4 населенных пункта пострадали в Беларуси в результате сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Зафиксировано более 30 случаев падения деревьев в Могилевской и Витебской областях. В нескольких строениях повреждены крыши. Сотрудники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. Мощная вспышка с эффектным взрывом произошла на Солнце. На левом краю звезды с обратной стороны выходят крупные группы пятен. На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН указано, что общая активность Солнца на данный момент является низкой. К концу недели возможен рост числа солнечных вспышек из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца крупных групп пятен с обратной стороны.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе ожидаются осадки, в ночи облачная погода днем. Ветер переменных направлений 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Воздух прогреется в течение суток от 6 до 8 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
5: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188 0555.
5: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188 0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
5: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
6: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
7: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — тут Пинск Древ. Бро. На срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
8: Авто выбирай на бутик Автобай.
9: Авто продавай на бутик Автобай.
8: Авто меняй на бутик Автобай.
9: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.

0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения комбо и ланчасы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
2: Отличные дороги – новое устройство, разработанное китайской компанией по производству автомобилей, наверняка удивит многих. Это портативный автомобильный туалет, который выдвигается из-под пассажирского сиденья вручную или с помощью голосовой активации. Пассажир может задвинуть его обратно после использования, таким образом не занимая дополнительного пространства внутри авто. Туалет оснащен вентилятором, вытяжной трубой для удаления неприятных запахов. Многие пользователи китайских социальных сетей отметили практичность туалета в автомобиле, так как часто попадают в пробки. Я желаю всем хорошей дороги.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 542980.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, ночью и утром возможны осадки. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 8 градусов со знаком плюс и днем также от 7 до 8 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
2: Лидер FM. Все мы изначально.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости.
1: С новостями региона вас ознакомит Ольга Трон. Здравствуйте. Лидским райисполкомом определены три места отдыха у воды на территории района. Это водоем по улице Мицкевича, где расположена Лидская спасательная станция, водоем в деревне Малоиковщизна по улице Авиационной, где расположен спасательный пост, водоем в городе Березовке по улице Корзюка, где расположен спасательный пост. Купание вне акватории пляжа на поверхностных водных объектах определенным решением райисполкома запрещено. Госавтоинспекция совместно со скорой медицинской помощью провели эксперимент на дорогах Лиды. По нескольким оживленным улицам города двигался автомобиль скорой медицинской помощи в сопровождении милицейской машины. Инспекторы ДПС следили за поведением водителей и пешеходов в момент, когда к ним приближался автомобиль с включенными маячками и звуковой сиреной. Согласно правилам дорожного движения, в такой ситуации водители должны обеспечить беспрепятственный проезд транспорту МЧС, милиции, скорой помощи или иных экстренных служб. Во время рейда дорогу оперативному автомобилю не уступили два водителя. Районный этап военно-патриотической игры «Орленок» прошел на базе Лидского погранотряда. В конкурсных испытаниях победу одержали учащиеся средней школы номер 8 имени Казакова, второе место у ребят из школы номер 16 имени Машерова, бронзовые медали удостоены орлята из средней школы номер 1 имени Минкевича. Лидеры игры получили грамоты управления, образования и подарки от Лидского райкома БРСМ. Победители будут защищать честь Лидского района на областном уровне. В Лидском замке в рамках проекта «Лидский замок для всех и каждого» состоялось мероприятие «Встреча в Лидском замке. Поговорим о победе», на котором получатели социальных услуг из пансионата «Тепло души» поделились с учащимися шестых классов средней школы номер 4 города Лиды информацией о подвигах наших предков, в частности о героизме и самоотверженности женщин в годы Великой Отечественной войны.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В субботу в регионе ожидается облачная погода, осадки. Ветер северный с переходом на северо-западный 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
7: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Хорошего вечера. В США арестовали женщину из Нью-Йорка, которая прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу. Ее зовут Кейси, 28 лет. Мошенница заявила, что недавно переехала в Нью-Йорк из-за Гая с сестрой. Женщина получила удостоверение ученицы на 2 недели и ходила на уроки. Однако директор школы заподозрил неладное и решил ее проверить. Оказалось, что она родилась в 97 году и у нее есть дочь. Мнимую школьницу арестовали. Она призналась в подлоге. Выяснилось, что она пошла на преступление по неожиданной причине. Женщина хотела пользоваться преимуществом и льготами, которые предоставляла школа. В частности, в Нью-Йорке ученики бесплатно пользуются общественным транспортом. Их кормят, выдают ноутбук, планшет для учебы, а также мобильный телефон. Кроме того, она хотела получить социальное пособие. Ее обвиняют в создании угрозы благополучию детей, незаконном проникновении на территорию школы и выдаче себя за другого лица. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 15 июня. Всем хороших новостей и прекрасного вечера!

0: Аж брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц. Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламу. Игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут «Пинск Древ» год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, ночью и утром возможны осадки. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 8 градусов со знаком плюс и днем также от 7 до 8 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Лиде пройдут в субботу 9 мая. Старт им будет дан в 11 часов на площади по улице Советской. Отсюда начнется праздничное шествие к кургану Бессмертия, где состоится митинг-реквием ради жизни на земле, с торжественной церемонией возложения цветов и венков к кургану Бессмертия. В 12 часов призываем всех присоединиться к общенациональной минуте молчания. На протяжении дня в Лиде на площадке у Дворца культуры города Лиды у кургана Бессмертия и на праздничной территории пройдут различные тематические программы, флешмобы, концерты, выставки, фотозоны, интерактивы, будут работать аттракционы и праздничная торговля. Завершится празднование Дня Победы в Лиде общереспубликанской акцией «Споем День Победы вместе», а также праздничным фейерверком. В субботу 9 мая Лида празднует и День Победы. Центр города будет закрыт для машин и автобусов с 6 утра до 13:30. Городские автобусы номер 2, 5 объезжают центр через Грюнвальдскую и проспект Победы. Номер 3, номер 24 ТК, 24 АТК идут в объезд через проспект Победы и улицу 8 марта. 5А, 19 пустили через набережную и Мицкевича. Номер 13 обратно едет через проспект Победы и улицу 8 марта. Номер 18 в одну сторону к Лидопарку пройдет через Мицкевича и набережную. Пригородные маршруты Лида Ивья, Лида Жимыславль, Лида Леваши, Лида Геранены, Лида Первомайск и Лида Цвермы в прямом и обратном направлении будут следовать по маршруту объезда: улица Ленинская, проспект Победы, улица Грюнвальдская, улица Калинина. Справки по телефону 80-152-71-50-21. 23 мая в 22 часа состоится ночь кино в Лидском замке, информирует райисполком. Это уникальная возможность насладиться фильмами в необычной атмосфере. Вечера кино будут проходить в замке каждую третью субботу месяца. Вас ждет фильм «Одно на двоих», который рассказывает о летчиках-героях Беларуси Андрее Нечипорчике и Никите Куканенко. Одной из съемочных площадок фильма стал Лидский замок. Кино будет проходить под открытым небом. В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» в Лиде состоялась вторая игра финального этапа чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд высшей лиги сезона 2025-26. За бронзовую медаль сражаются два сильных соперника – команда «Легион» из Обухова и команда «Энергия» из Гомеля. Первая игра проходила в Гомеле и завершилась победой «Легиона» со счетом 3-0. На этот раз на площадке в Лиде сильнее была гомельская дружина. Они победили со счетом 3-1. Третья игра пройдет в городе над Сожем 9 мая в 16 часов. Сильнейший определится по результатам трех побед.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе облачная погода, осадки. Ветер северный с переходом на северо-западный 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Воздух прогреется от 6 до 8 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа. Древняя архитектура. Национальная кухня. Чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет! Вы слушаете Лидер FM, это Шоу News. Поехали! Ариана Гранде анонсировала новый альбом после двухлетнего перерыва. Певица раскрыла название пластинки, дату выхода и даже первые визуалы. Петаль 7.31. Подписала она черно-белый снимок в соцсетях. Также Ариана поделилась ссылкой на предзаказ. Фанаты могут приобрести винил, CD и другие версии релиза. Последний альбом певицы Eternal Sunshine вышел в 2024 году, после чего она сосредоточилась на кино, особенно на проекте «Злая», который получил высокие оценки критиков. Уже в июне Гранде отправится в первый за 7 лет крупный тур по США и Канаде, а затем выступит в Лондоне. Кроме того, певица продолжает актерскую карьеру. После «Злой» она появится в новой части франшизы «Знакомство с факерами». Новая глава. Что ж, будем ждать нашу любимую певицу на экране. Клава Кока и Дима Масленников поженились в Париже? Сплетни, шум, лук – все сошлось в недавних видео этой парочки из Парижа. Дима Масленников и Клава Кока уже поделились с поклонниками кадрами из города любви, но не раскрыли самый главный секрет, который их туда привел. Судя по всему, в столице Франции эти звездные краши решили навсегда соединить свои сердца. В сети появилось видео с парижских улочек, по которым Клава и Дима гуляли в образах, похожих на свадебные. Клава полностью в белом и с букетом ландышей. Дима в стильном костюме песочного цвета. Именно в таких нарядах их заметили фанаты, случайно оказавшиеся рядом. Ну и как тут можно не думать про свадьбу? «Фокус-покус 3» официально в разработке. Сестры Сандерсон возвращаются. Работа над третьей частью культовой франшизы «Фокус-покус» официально началась. Проект пока находится на ранней стадии разработки. Хотя детали сюжета пока держатся в секрете, уже известно, что фильм выйдет не только на стриминговой платформе Disney+, но и будет показан в кинотеатрах. С огромным интересом будем ждать. А на сегодня все. Еще больше новостей из мира шоу-биза ровно через неделю. Пока!
0: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: ребенок в виртуальном мире. Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM. FM.by

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, ночью и утром возможны осадки. Ветер северо-западный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 8 градусов со знаком плюс и днем также от 7 до 8 тепла.

0: Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 11 мая. С 9:30 до 17 часов в городе Лиде по улице Сосновой, дома 22-22, корпус 1. С 9:30 до 13 часов в городе Лиде по улице Жемчужной. С 9:30 до 17:00 в населенном пункте Ганцевичи, Красная, Сухвальня, Новоселки, Ваверский сельсовет в связи с ремонтом линии электропередачи. Дамир Набиев выступит в суперфинале талант-шоу «Фактор by Дити». Сегодня, 8 мая, 8 суперфиналистов будут петь в сопровождении Национального президентского оркестра Беларуси. Прямой эфир начнется в 20:45. После выступления всех участников зрительское голосование, по результатам которого будет названо имя победителя первого сезона талант-шоу «Фактор by Дити». Напомним, представитель Гродненской области Дамир Набиев выступит под номером 03. Накануне во всех школах страны прошел единый урок, посвященный Дню Победы. В классах звучали истории о мужестве и героизме нашего народа. Прошел такое в средней школе номер 1 города Лиды имени Михаила Минкевича. Особый акцент был сделан на вклад женщин в Великую Победу. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро, но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе ожидаются осадки, в ночи облачная погода, днем. Ветер переменных направлений 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Воздух прогреется в течение суток от 6 до 8 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза. Но

засвете. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

Слушай то, что нравится.

0: Lego. Лего.
1: Лидер

0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Лидер FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.
1: Лидер FM.